мышкой, волня мотай, кому я держай, я не бью с ногтя, да гиня карт, толпость вообще, гей, дешу, дишь, да, да ты в